0: Низкоцифровой эксперимент на компьютере Commodore выставка будет доступна в Палаце штуки в Кракове до 27 вересня сентября того года.
1: Это были новости Радио ЛМФМ.

Ивку, Иванку, с другой стороны арку, с другой стороны арку. И шла бы до тебе, и шла бы до тебе, взяла вода лавку. И шла бы до тебе, и шла бы до тебе, взяла вода лавку. Лавочка тоненька, вода студененька, а я молоденька. Одна са зломити, одна са зломити, а я са втопити. Одна са зломити, одна са зломити,